В нашей актуальной музыке тижня вспоминаем на чеську граярку Любуше Шафранькова. Ее народная а смертная жена стей в июне, а у нас ее знато предыдущим за успешный фильм «Чи верешки» за попелинку. В живешь на счастье о 70-х летах, ее пак цесче уступила в веце байковых фильмах по мотивах списывашела Ханс Кристиан Андерсен. Мя за ними мала мер Ruska knježna, slyšíme z toho žínca urejsk s filmové muziky.